Атлера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 4 верасня.
3: Калі ў Беларусі будзе нармальная іпатэка?
5: Для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет, конечно. Но провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет.
4: Кол збіраецца ў Мінск. Гэта апошні візіт?
6: Званок – это маловато. Запынкі, ці што там еще было? Это маловато. Хотелось бы сустрэчы, неважно где, неважно на колькі хвілін, просто сустрэчы.
3: Зеленые человечки у Даугавпілсе. Ці такое магчыма?
7: Такой проект возможен.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У жніўні Беларусьбанк запусціў новую праграму крэдытавання жылля. Згодна з ёй, цягам 2 гадоў стаўка складзе ўсяго 1%, а затым вырасце да 15,4%.
2: Пачатку беларусы натхніліся і нават пабіліся ў чэргах пад офісам забудоўшчыка, а потым уважліва палічылі адсоткі, пераварылі навіну пра тое, што першыя 5 гадоў крэдыт немагчыма будзе закрыць датэрмінова, і пачалі адмяняць візіты ў банк.
1: Дык у чым жа ўсё-такі справа? Блогер Александр Кнырович таксама ўзяў калькулятар і сцвярджае, што насамрэч кватэра ў Мінску цяпер каштуе даражэй, чым у Вільні. Аднак іпатэка ў Літве даступна любому чалавеку, тады як у Беларусі гэта хутчэй прывілея.
2: Сваімі высновамі блогер падзяліўся на сваім YouTube-канале «Кнырович план».
3: Итак, что у нас есть? Мы смотрим на данные RealtBuy, и средняя цена очень среднего квадрата в, сегодня в Минске – $2200. Ну, надо сказать, что, конечно, она – это как бы какая-то цена, которая была не так давно. Сейчас есть данные по 2450, середина 26 года. Но, тем не менее, давайте ориентироваться на ту старую цену – 2200. Хотя риэлторы говорят, что может дойти и до 2500. Я не буду спекулировать на эту тему. Решайте сами. Не об этом у нас сегодня выпуск. Так вот, у нас есть $2200 за квадрат в Минске. Что же у нас в Вильнюсе? Есть такой ресурс Oberhaus, который крупнейший оценщик недвижимости в странах Балтии. Он выполняет похожую функцию, в смысле том, что можно опираться на его данные, они достаточно достоверны. И в долларах средний квадрат стоит $3620 сегодня в Вильнюсе. Чего-то считать, казалось бы, в 1,65 раза в Вильнюсе дороже. И, собственно говоря, заканчиваем программу, выключаем. Но нет, давайте как бы посчитаем дальше, потому что, конечно, это только вершина айсберга. Давайте представим себе, что мы покупаем достаточно большую 70-метровую квартиру, ну, мы просто вдвоем, у нас еще и ребенок, что ж нам ютиться на малых квадратах. Сегодня в среднем, по-моему, в Беларуси около 29 квадратов на человека. Ну, давайте представим себе, что вот 70-метровая квартира. И, конечно, хорошо бы купить ее сразу, как и в Вильнюсе купить сразу, вот где-то найти $154 000. Но мне почему-то кажется, что средняя белорусская семья не имеет в загашнике $154 000. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас дома под подушкой 154 000 или на счету в банке, и вы можете купить сразу квартиру. Мне кажется, что нет. Но правда в том, что и семья в Вильнюсе не имеет $253 400, но там они как бы чуть-чуть, конечно, ближе по накоплениям. Накопления у них раза в 3-4 больше, чем у белорусов, и тем не менее их все равно не хватит на полную оплату квартиры. Это означает, что... Правильно. Это означает, что нам придется воспользоваться кредитом. Хотя и тут у нас уже была первая цифра. Если бы мы платили, вот, собственно, из своей зарплаты, то квартиру в Беларуси можно было бы купить в Минске, можно было бы купить за 12,5 лет за нетто-зарплату белорусскую, а в Литве за 11,5. Уже есть некоторая разница. Но давайте не будем покупать сразу, все-таки попробуем взять кредит. Попробуем взять кредит как бы с первым платежом в 20% годовых. Ну, в 20 или не 20, давайте пока вы спорите, есть ли такие предложения. Я напомню, что мы с вами работаем без денег, но вы смотрите, а я работаю. И поэтому, если у вас есть такая возможность помочь в существовании нашего канала, то перейдите, пожалуйста, по этой вот ссылочке и окажите нам материальную помощь. Мы будем вам чертовски за это благодарны. Но не делайте этого, если вы находитесь на опасной территории, то есть Беларусь. Итак, берем мы с вами кредит на 20 лет, как бы с первым взносом 20%, и как бы берем его под льготное предложение Беларусьбанка, которое недавно появилось на рынке, там, где первые 2 года 1%, а дальше полноценные рыночные 15,64%. Если я чуть-чуть завышаю процент, напишите об этом в комментариях, возможно, должны быть чуть-чуть другие расходы. Сколько же в Вильнюсе стоит кредит. И тут у нас статистика дает 3,79% средневзвешенные кредиты ипотечные в Вильнюсе. Это как бы несколько шокирует. Тем не менее, это правда. 3,8% сегодня цена ипотечных кредитов в Вильнюсе. Чувствуете разницу между 15,64 и 3,8? Ну, я лично чувствую, она в 3,5 раза. И вот берем мы с вами такие кредиты. Первый взнос в Минске $30 800, в Вильнюсе $50 680. Это само по себе отдельная история, сколько нужно откладывать на такой взнос, сколько нужно не есть, не пить, собственно, не ходить в туалет, чтобы заплатить эти взносы. И тем не менее, мы их заплатили и начинаем жить в своем жилье, 70 квадратов, 70 там, и платить помесячно. Сколько же мы платим помесячно? Но в Беларуси, поскольку это льготный кредит, $567 в месяц получилось у меня. В Вильнюсе в два раза больше, 1206 долларов. Вот такие вот как бы злодейские расценки. Но потом проходит два года, и уже в Беларуси этот платеж становится 1554 доллара. Уже заметно выше, чем у соседей, на 300 долларов. То есть на 25% вообще-то так получается. Уже дороже. И что же дальше? Ну и суммарно при таких условиях за 20 лет, с учетом льготного кредита в первые два года, точнее льготных ставок по кредиту, минская квартира обойдется в 380 тысяч долларов. С учетом переплаты по процентам 226 тысяч долларов. Ну да, на таких ставках вы переплатите за квартиру в три раза за 20 лет. Такие в Беларуси сегодня ставки. Что же у нас в Вильнюсе? В Вильнюсе все очень просто. Квартира почему-то стала дешевле, чем в Беларуси. Суммарная цена этой квартиры 340 тысяч долларов и переплата всего 86 700. Вот такая вот странная математика как бы уже становится выгоднее в Вильнюсе, а это еще мы не пришли к зарплатам. Если пересчитать через среднюю зарплату, внимание, нетто, чтобы вы не говорили, чтобы разные злые люди не говорили о том, что вы же не посчитали налоги. Не, посчитали, налоги отняли и в Вильнюсе, и в Минске. Так вот, в средних зарплатах нетто платеж ежемесячный в Вильнюсе был бы 66%. Но в Беларуси он был бы 151% от средней зарплаты. То есть, надо не есть, не пить. Надо, ну, никак не покупать себе одежду, еще где-то брать, доплачивать. Но поскольку мы с вами решили, что это на семью из двух человек в обоих случаях, то в Вильнюсе это было бы 33% от дохода семьи из двух человек. Вполне посильная сумма, согласитесь, вот та самая треть дохода, да? А в Беларуси это было бы больше 70%. Но с учетом того, что мы тратим на еду 37,5% доходов, то, собственно говоря, все равно такой кредит взять нельзя. Здесь уже появляется самый-самый интересный вывод, что ипотечные кредиты в Вильнюсе доступны, ну, в общем, любому человеку, который работает за среднюю зарплату, а в Беларуси они доступны только очень ограниченному кругу населения. Вот такой получается у нас сегодня вывод из нашего урока математики. Ну, а поехали дальше.
1: Працягваем слухаць гісторыю пра тое, як выглядае крэдытаванне ў Літве і ў Беларусі, і параўноўваць кошт кватэр у Вільні і ў Мінску. Галоўны ў гэтай справе сёння блогер Александр Кнырович.
3: И тут нужно сделать некоторые замечания для того, чтобы быть с вами корректным. Потому что, конечно, за 20 лет, но мы с вами привыкли, что кредит несколько обесценивается, потому что есть инфляция, становится чуть-чуть легче. И за счет инфляции, конечно, которая сегодня в Беларуси по последним статистическим данным в два раза выше, чем в Литве, то, конечно, белорусский кредит будет обесцениваться, ну, значительно быстрее, чем кредит литовский. И это породит разницу все-таки в 15% в пользу цены белорусской квартиры, если пересчитать через такие условные доллары, уже с учетом инфляции. И все равно окажется, что для литовца, для Вильнюса квартира доступнее примерно в два раза, чем для белоруса. Но это замечание, конечно, работает при условии, если ваша зарплата растет, собственно, в таком же темпе. А последние годы, конечно, на последние лет 15 она регулярно отставала. И как бы будущее прогнозирование того, что будет с белорусской зарплатой и соотношением доллара-рубля и кредитных ставок в Беларуси фактически туманное. Очень трудно это делать. В Литве же это делать очень и очень легко. Там все прогнозируемо. Конечно, если России не придет в голову напасть именно на Литву. Надеюсь, что не придет. Так откуда же такая большая разница? Почему для литовца, для Вильнюса, квартира в два раза практически доступнее, чем для белоруса, несмотря на разницу в ценах на квартиры. И тут, конечно, дело не в самом даже соотношении цены и средней зарплаты, хотя она тоже есть, но вы заметите, что это очень-очень похожий показатель. 11,5 лет, 12 с чем-то лет, ну, хрен, редьки, не слаще, очень хорошо тут подходит. Конечно, разница в ставках ипотечного кредитования. Там 15, 14 или 13 в Беларуси и 3,8 в Литве. Вот в этой, в разнице этих ставок, конечно, и зарыта вся соль. Откуда она, спросите вы, берется? Ну, тут как бы тоже просто. Если в Беларуси инфляция была официальная там 6%, ну, неофициально она несколько побольше, насколько я понимаю, и по строительным работам она была процентов до 10, так вот как бы ставка кредитования, по которой, ставка рефинансирования, по которой Национальный банк раздает деньги коммерческим банкам, в Беларуси 9,25%, а потом еще 6%, либо 5% докручивают сами банки, это их маржа, это их заработок. В Литве банки зарабатывают меньше 2%. Ну, вот на этих деньгах, которые они раздают населению. То есть их заработок в три раза ниже, чем заработок белорусских банков. Я не шучу, аппетиты литовских банков в три раза ниже, чем аппетиты таких всех прям государственных, чаще всего, белорусских банков. Ну и, конечно, ставка рефинансирования там что-то около 2%. Почему они такие разные? Ну, просто потому, что инфляция в странах разная и прогноз по инфляции разный. И поэтому для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет, конечно. Но провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет, они ниоткуда не возьмутся. Конечно, для того, чтобы сделать жилье доступным, должны быть очень низкие ипотечные ставки, как сейчас, собственно, в Литве и происходит. Для этого должна быть маленькая инфляция, а это дело, конечно, Национального банка. И для этого банки должны поумерить свои собственные аппетиты, ну вот как бы до 2%. Но этого не будет. Почему же этого не будет? Ну, просто потому, что Литва много лет назад сделала выбор в сторону Евросоюза. Здесь понятное прозрачное правило, где есть нормы вот, бюджетные, где независимый национальный банк и много-много чего еще, что и позволяет делать низкую инфляцию, устойчивую, собственно, евро и доступным кредитом на жилье. Беларусь же выбрала неизвестность. Ну, точнее, известность. Известность в непредсказуемости. Ну, кто мог предсказать, что Путин решит напасть на Украину и, собственно, решит как бы гробить свою собственную экономику? Да никто. И вот такого Путина выбрал Лукашенко. Мол, у нас там большой рынок, у нас будет дешевый нефть и газ, и, собственно, мы будем в шоколаде. Ну, вот в шоколаде получается вот так. В два раза суммарная стоимость, суммарная, вот, если можно ввести такой показатель, доступность квартир в Беларуси ниже, чем в Литве. Вот тебе и весь результат твоего геополитического выбора.
1: Вы слухали блогера Александра Кныровича, які падзяліўся сваімі разлікамі на конт таго, дзе танней жыллё ў Вільні ці ў Мінску і з чым гэта звязана.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пол збіраецца ў Мінск. Гэта будзе апошні візіт.
4: Звонок – это маловато. Запонки, что там еще было? Это маловато. Хотелось бы встречи, неважно где, неважно на кольки хвилин, просто встречи.
2: Зеленые человечки у Дауга упился. Ти такой махчима?
5: Такой проект возможен.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Невозможно. Но где я вижу проблему? Проблему я вижу ту, которая выявилась особенно в Польше. Что Москва еще, кроме того, хочет раскрутить спираль ненависти, национальной ненависти. И то, что сейчас начали в Польше, я понимаю, там Волынскую резню, история, там преступления с той и с другой стороны, нужно что-то там выяснить. На уровне историков и на уровне разумных политиков это все понятно. Действительно нужно выяснить. Например, и мы в Литве с поляками выясняли, и с евреями выясняли, сколько тут евреям памятников поставили, и своих преступников, не всех, видимо, но многих осудили или даже посадили. Но это все правильно. Но дело в том, что еще существует общество, которое само раскручивает ненависть. И там нужно только подтолкнуть. Только подтолкнуть, нужно найти провокаторов, которые подтолкнут, например, ненависть по отношению поляков к украинцам. И кто может подтолкнуть? Любой. Подкупленный украинец, литовец, белорус, поляк. Он тоже, они тоже могут участвовать в раскручивании спирали ненависти. Задача же политиков останавливать эту спираль ненависти. То вместо того, чтобы раскручивать, как Дональд Туск говорит, нужно наоборот искать, каким образом остановить эту спираль ненависти. И я тут всегда тоже думаю, какая спираль ненависти может быть раскручена в Литве. Но по отношению к России, к путинистам, тут остановить невозможно. Естественно, что путинистов все больше ненавидят. Но в принципе, это уже ты не можешь публично сказать, уважайте, любите путинистов в Литве. Но дело в том, поэтому я эту проблему как бы откладываю. Но я вижу другую проблему, о которой мы с вами говорили многие уже долгое время, я писал об этом, некоторые литовские историки писали, это литвинов, проблема литвинов, литвинизма. Кто есть кто? Кто кого уважает, кто лучше, кто хуже? Вот эта басня про лучших и худших литовцев, вот эта вся мифология может послужить инструментом раскручивания взаимной ненависти. Но пока этот механизм не сработал, он как бы вяло работал. Некоторое время литовские спецслужбы, я знаю, что поддались вот этой риторике подозрения, не ненависти, а подозрения. Но из риторики подозрения всегда может возникнуть и риторика ненависти. Тем не менее, вот этот процесс смогли в Литве остановить. Сейчас пытаются раскрутить такую спираль ненависти к мусульманам в Литве. Но это для меня это полное безумие, потому что все больше мигрантов мусульман в Литве. Ну, это понятно, из всего мира они приезжают очень много. Но в год приезжает, мне трудно даже сказать, например, есть такой город Шиуле, то там обнаруживается под 30, там город 100 тысяч, и сейчас добавилось еще 30 тысяч новых жителей, все удивляются откуда. А это мигранты, которых различные компании вызвали как водителей фур и тому подобное, их зарегистрировали в этом городе. Большинство из них мусульман. И в Каунасе то же самое. И тут вдруг литовские националисты, я не знаю, кто их подыскивает, начали раскручивать страх, что мусульмане являются очень агрессивной религией. И, естественно, среди мусульман найдется один, другой, тоже агрессивный. Ну и понеслось. Но, правда, в Литве очень такой есть закон, что за разжигание религиозной, этнической и расовой ненависти, за открытое публичное разжигание 3 года тюрьмы. Ну, не сразу, там сначала предупреждение, там штрафы, долгая возня. Но в принципе этот закон действует. по нему проходит множество дел. Не только путинистов, но и литовских националистов они попадают. Таким образом, можно вот эту спираль можно приостановить. Ее нельзя остановить, спираль ненависти, но приостановить, осложнить действие вот этой спирали ненависти можно. Дело в том, что сейчас оканчиваю, что эскалация, о которой мы все время подозреваем, это эскалация через дроны. Эскалация через дроны, ну да, прилетит там 10 килограммов тротила, там взорвет, нехорошо. Что-то там сожжет, но проблема, действительно проблема. Но это в то же самое и шанс для Литвы купить новое себе ПВО, что-то приобрести. Давно пора. Вот. Путин может послужить очень хорошим инструментом для развития литовского ПВО, а то мало ему внимания уделяет. Но где я вижу более или ровную опасность, это всевозможные раскручивания спирали ненависти, которые тоже являются гибридной атакой, но не такой, что и путинизм пропагирует Путина. Нет, а именно стравливает белорусов, например, с литовцами.
1: Одним из сценариев нападу России называют высадку зеленых человечков у Даугавпилсе. Они прилетят ратовать русскомовное населенство Латвии по крымским сценариям. Вот что про это думает Гинтаутас Мажейкис.
0: Ну да, тут старый сценарий, такие сценарии прорабатываются, сувалский сценарий или нарвский, даугавпилский сценарий, они различные. Сувалский – это открытая агрессия, оправдать ее очень сложно будет, и поэтому она как бы и дает шанс большой для подсоединения Калининградской области к Беларуси, но с другой стороны там куча проблем, согласится ли Лукашенко, открытая агрессия, польская армия там и всякие всевозможные. Поэтому Сувалский коридор такой очень проблематичный, я бы сказал. В то же время вот этот кейс или Даугавпилсе или Нарве, да, вот тут рассматривается. Я был и в Даугавпилсе, и в Нарве. По моему сравнению, Даугавпилс намного в более опасном положении. Я в Нарве, ну, мало там с кем встречался, но я не видел там очень много проактивных, пророссийских русских. Там есть антироссийские русские тоже, те русские, которые никогда не хотят путинскую Россию. Если думают, что Нарва, русские Нарвы, тут побежит Путину, то они очень ошибаются. Множество русских из Нарвы могут, тут гадать надо, сражаться против Путина. Поэтому тут непонятно. То же самое, как бы, ситуация в Даугавпилсе. Я со многими латышскими исследователями и русскими из Литвы говорил о Даугавпилсе. Там действительно много проблем. Социальных проблем, идеологических проблем. Там очень сильная там путинская пропаганда и все остальное. Действительно, вот я бы сказал, это наиболее уязвимая в балтийских странах точка. Будет ли там агрессия? И иногда говорят, что будет вот зеленые человечки, как в Крыму. Я с этим не согласен. Во-первых, считают дураками Путина и Кремль. Они тоже не делают таких же сценариев. Всегда изобретают нечто новое, придумывают нечто новое. Второе – это объявление Даугавпилсской Народной Республики. Я не уверен, что это сработает. Если бы такие тенденции были, это Даугавпилсская республика народная появилась еще в 2014 году на подъеме вот этих всех выдуманных республик народных. Поскольку все это не сложилось, значит, нету таких социальных условий, криминальных таких условий нету. И кроме того, если вот, например, почитать украинских аналитиков, которые вот рассказывают подробно про 2014 год и что произошло в Луганске и Донецке, то там указывает очень важную деталь вхождение так называемых переодетых солдат или каких-то преступных банд, конечно, под руководством, опять же, российских военных, именно в эти города, в эти части. И я очень хорошо помню про первые сражения, где участвовали сразу же российские войска. Поэтому тут придумать то, что нечаянно в Даугавпилс войдет там какая-то полдивизии российской, я не вижу вообще никаких вариантов. Поэтому ровно так же точно не будет. Но то, что в Даугавпилсе может быть раскручена спираль ненависти, о которой я говорил, взаимной вражды, то да, видимо, такой проект возможен.
1: У эфиры Еўрарадыё быў літоўскі палітолог Гінтаўтас Мажэйкіс. Ён пракаментаваў верагоднасць сцэнара, паводле якога у Латвіі высадзяцца зялёныя чалавечкі, каб выратаваць рускамоўнае насельніцтва краіны. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй у суботу і бліжэйшыя 6 хвілін пра палітыку і гісторыю. 30 гадоў таму Беларусь магла пайсці па еўрапейскім шляху развіцця. 5 верасня 1996 года ў Верхоўным Савеце Рэспублікі Беларусь была распачата працэдура імпічменту Александру Лукашэнку, але пазней сарвалі імпічмент расейскія міратворцы, гаворыць сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання Юрась Беленькі.
1: Реальный шанец сапраўды быў, ніхто не аспрэчвае. Это одна рэч. Прычына, чаму імпічмент гэта абвяшчаўся, якраз таму, што ўжо 2 гады шло знішчэнне інстытуцыі дэмакратыі ў Беларусі. Лукашенко с допомогой российских спецслужб. Вось у чем причина. Это уже было логичное деяние, как спынить этот процесс ликвидации относной демократии в Беларуси. То есть это разные заявы.
2: 70 депутатов подписались под импичментом. Это великая колькость. Чому не отрималось? Як вы лечите?
1: Не отрималось, потому что в парламенте не было депутатов Белорусского народного фронта. Я думаю, каб там быў хаця б адзін чалавек, то сітуацыя памянялася. Магу згадаць такі эпізод. Мы стаялі на плошчы, а там заседалі дэпутаты 13-га склікання, якія ставілі на мэту правядзення імпічмента. І я, маючы пасведчанне дэпутата 12-га склікання, што не давала мне права увайсці ў будынак парламента, это ўжо позна было. Я падыхожу, паказваю это пасведчанне, і мяне міліцыя прапускае. Падымаюся па лесвіцы, мяне даганяе мой былы калега па парламенту 12-го склікання, дэпутат Самач, і он так званая гаспадарчая номенклатура быў. Скарагаворка кажа прывітанне. От кого прывітанне? От Лукашэнкі. То есть у рэальным часе адсочвалі, што там адбывалася. И не перешкодили, как я прошел у будинок парламента. Я поднялся, там был Шлындиков, был Карпенко, еще были депутаты. Я вот поглядел саму процедуру, как они там обмерковывали это питание, и я тогда уже заразумел, что это будет провал.
2: Ось, менавіта, что вас настерожило у гэтым абмеркаванні, што вы зразумелі, што будзе правал.
1: Это было яснае бачанне сітуацыі. Да гэтага я быў у парламенце 5,5 гадоў. Мы, пазіцыя БНФ, пастаянна абмяркоўвалі пытанні. У нас была ўсталяваная працэдура. І ў сувязі з тым, што дынаміка была такая, вот, што трэба было вельмі імкліва часам прымаць рашэнне. З такім разуменнем, з такімі навыкамі мы і працавалі. А тут я бачу зусім іншае. Бачу, сидять люди, некий дискуссийный клуб, и реально у них, бачу, нема ни плана, что-то такое, знаете, аморфное. Ситуация была такая, что треба было рашучись, принимать решение, деяния и досягать поставленной меты.
2: Ну, але тем не менш, импичмент подписали 70 депутатов. Головное, то они зарабили.
1: Як подписали, потом на их натиснули, они откликали. Каб дасягнуць пералому ў такой сітуацыі, трэба была наяўнасць людзей, якія б мелі палітычную волю і ведалі, як эту палітычную волю рэалізаваць. Якраз там я гэтага не пабачыў. Набыўшы эпізод адзін, які мяне ўразіў. Быў такі зварот, як бы, вот ад людзей на плошчы да шарэ.
2: А людзі стаялі на плошчы, прабачце, перабіваю вас.
1: На плошчы, іх ніхто не разганяў. Я ж вам кажу, сітуацыя была такая ўжо, во, на валаску вісела, што некі такі ліст падпісалі да Шарэцкая, не памятаю, хто ініцыятарам быў. Ну, нармальны быццам бы ліст. Это быў у той дзень, калі Шарэцкая выгналі з Драздоў. Мне далі адрас, я еду ўжо да Шарэцкага на кватэру, прыязджаю па адрасу, тэлефаную ў дзверы. Шарэцкі адчыняе дзверы, ён надзвычай спалоханы, за спіною жонка яго, вельмі ў спалоханым такім стане. Я праходжу, ён не прыйшоў у норму, вот в такім вот узбуджаным некім стане. Кажу, о, добра, вот зараз мы віна вып'ем. Я яму кажу, я за рулём, я не магу віно піць. А ён як бы не чуе мяне. Дастаеш клянкі там, это, вот это мне грузіны падарылі, хорошае віно. З трэцяга разу толькі ён бы ўцяміў. І тут же пачынае расказваць, кажа, сёння, кажа, з раніцы, это ўвечары я быў, яго выгналі там з Драздоў. Ён расказвае, з раніцы, кажа, мяне паклікаў да сябе ў рэзідэнцыю Лукашэнка, и каже, надо поговорить. И показывал, пошли на Лужайку. А я ему говорю, а что мы здесь вот не можем поговорить? А Лукашенко показывал на особисту Ахова, а ну трошка там дали стоит. Вот, это ж ко мне приставили. Я так ураженный был, коли формально разглядать. Президент краины, а до яго нехто приставил людей, у присутности яких он боится размовлять. Вышли они там на Лужайку, но это беспредметно, как я зрозумел. Была размова, потом мы выяснили, это были офицеры ФСБ, самое цікавое. Кто был представлен до Лукашенко? Кто реально имел уладу тогда у Беларуси, и может и позднее. Але особливо в этот переломный час. Тут легко как бы считается, и этот десант, как тогда назвали, Чернобыль строил, Селезнев. И потом запущенные механизмы компромату на певных подписантов. Это вот листа, стали люди откликать подписы, на их тисканули, а оказывается, спецслужбы КДБ, отповедно Российской Федерации, бо это фактически одно и то же было тогда, имели компроматы и ужили эти механизмы компромат, как примусить депутату откликать подписы. Я кажу, проблема, конечно же, началась еще тогда, когда все сделали, как у парламенте 13-го скакания не было депутатов от БНФ. Людей, которые имели и досвид колоссально политичный, имели вот этот инструментарий, как робить, что робить и как поводить себя в таких ситуациях.
2: Вы згодны, что спроба импичменту и наступный референдум стали поворотным пунктом, який на долгие годы вызначил политический курс краины?
1: Поворотным пунктом стало сбитие депутатов у 95-м годе. Было фактично ликвидована одна из галин улада, а именовито законодавчий представнейший орган силовым методом. Это называется однозначно державный переворот.
0: 30 гадоў таму ў Верховным Савеце была распачата працэдура імпічменту Александру Лукашэнку пад ціскам расійскага кіраўніцтва старшыня Верховнага Савета Сямён Шарэцкі і старшыня Канстытуцыйнага суда Валерый Ціхіня падпісалі пагадненне з Лукашэнкам, і яно спыніла працэдуру з усімі далейшымі наступствамі.

0: Программа Юлии Сивец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «День офф» и с вами Юлия Сивец. Сегодня выходный, и мы традиционно разговариваем про книги и про фильмы. И эту передачу я буду вести с журналистом Миколом Бенько. Добрый день.
2: Витаю. День офф.
1: І сёння паразмаўляем пра такога пісьменніка, як Григорий Чхартішвілі, больш вядомы ўсім як Борис Акунін. Акурат ён недаўна напісаў кнігу, мемуары, выклаў яе ў свабодным доступе ў інтэрнэце, але спачатку пра самога Чхартішвілі Акуніна. Вядомасць яму прынеслі кнігі серыі дэтэктываў пра Эраста Фандорына, і гэта такія кнігі, в прынцыпе, створаныя з расійскай сельским, так, нарративом. Теперь Борис Акунин заборонен в России. Он съехал, вымушен был эмигровать. И вот такая досыть неоднозначная особа, але все ж таки талиновитая. Варто звертать увагу на ягоную творчесть?
2: Безумовно, варто звертать увагу на его творчесть. Акунин зробил над собой великую працу. Так починал, як человек, скажем так, який спричинился до створения імперського міфа, насамреч. З другого боку, он пережив внутренние метаморфозы. У 2014 году не смирился с аннексией Крыма и агрессивной имперской политики России. То есть осудил все это. И мне подается, теперь он представник как раз таки той либеральной России, альбо хороший русский, за творчество якого варто сошить.
1: Чхартішвілі по батьку грузин, так, батько его был грузином, а вось мать украинка. Такая трошки нагадывая Гоголя, так, как и так само украинец, или спричинился вот до створения имперской этой такой міфалогіі.
2: Грузіны ўвогуле спрычыніліся да стварэння расійскай імперыі вельмі сур'ёзна. Як мы памятаем, папярэднія стагоддзі многія прадстаўнікі эліт з Сакартвэла былі наўпрост інтэграваны з кіруючым класам імперіі. Все гэтыя князі, багратионы і іншыя. Вот у савецкія часы адзін з прадстаўнікоў грузінскага народа ўвогуле ўзначалі імперію. Так што, ну, ён досыць сябе камфортна там адчувалі. Многія з іх, в прынцыпе, як і беларусы, і украінцы, калі ўж так шыра казаць, многие, не лечим то, что Россия, безумовно, спробовала колонизовать Грузию. Але Грузия настолько глубокая, настолько шматслойная и старожитная, и резистентная до інших культур агрессивных, инвазивных краин, что, в принципе, яны утрымались. Чхартішвілі, як человек, який, по сутности, у России всю свою карьеру будовал, ну, конечно, он в некой ступени адлюстровывает этот русский свет.
1: Новая книга его, это про жонку, якая померла, мемуары. Як эта книга выглядает? Есть там вось, это уже такий имперский наратив?
2: Мне подается, это надзвычай сумленное и чистое читво. Человек, як на спове так написал, скажем так, все, что он пережил, то есть описал свой трагичный стан, потому что он прожил в счастливом шлюбе 43 года, и вельми светлое уражение от этой книжки. Так ты читаешь и разумеешь, что ось как раз это приклад счастливого шлюба. Коли все было, конечно, не бездокорно, але у этом была прыгажость. То есть не хочется спойлерить, але это вельми карнальная книжка, невеличкая по объему, всего на 100 сторонок, ее можно бесплатно спамповать так со сторонки выдавец Бабук.орг и погрузиться в атмосферу 80-х, перебудова буропенных 90-х, так или будовалась литературная карьера Чхартішвілі, ну и позднейшие часы. В принципе, тут одна из сюжетных линий, это хвороба его жонки Эрики. Вельми важно, докладнее цікаво, сочить за тем, как она змагается с этим небезпечным захворыванием. Мне подается, что книга Эрика, это способ для Акуніна пережить трагедию, то есть твоя особливая терапия.
1: Ты написал аут кто мэтавая аудыторыя гэтай кнігі, для каго прадастаўляе. Так, в Расіі ён ўнесены спіс тэрарыстаў і экстрэмістаў. Ягоныя кнігі знятыя з крамаў, з кнігарняў, з маркетплейсаў, электронных сервісаў. Гэтая кніга, хто яе чытач?
2: Па сутнасці, ну, хто будзе чытаць? Гэта людзі, скажам так, спелага ўзроста, гэта людзі, якія ведаюць расійскую мову, якія разумеюць расійскі культурны код. Гэта не толькі рускія, гэта і украинцы, и белорусы, грузины, армяне. По сутности, это весь интернациональный, скажем так, постсовок. Мне подается, что эта книга будет бить рекорды спамповывания, не речи на все забороны. Потому что люди стомились от трэша, який отбывается в России, от войны. И хочется поверить в нечто такое чистое, светлое. И Акунин с своей женкой как раз демонстрирует, что отношения помеж мужчиной и женщиной могут быть счастливые при певных умовах.
1: И что наибольше запомнилось в книге, может, некий момент?

0: Раніца з рацыяй у суботу і сумная гісторыя. 50-гадовы жыхар Менску Дзяніс Нікіцік аслеп пасля пабояў сілавікамі ў 22-м годзе. І ён не прымаў удзелу ў рэвалюцыі 20-га года, проста жыў у кватэры сястры, якая з'ехала з сям'ёй за мяжу з-за пераследу. І ў яе кватэру прыехала міліцыя з ператрусам, расказывае яго бабуля-амерыканка Зося Сцігала, якая са сваёй дачкой, маці Дзяніса, жыве ў Амерыцы.
1: У меня большая беда. Мой внук 50 лет, было 4 февраля. Он ослеп. Мы сейчас готовим его к операции, хотя бы у него один глаз видел. У него какая-то такая катаракта на 100 тысяч человек больных. Один такой случай. У него растянутая оболочка глаза. И его с маленького года он на учете. Сначала сказали, что у него глаукома врожденная. Проверили нас всех, ни у кого нет. У Наталиной бабушки, сибирской бабушки, брала глаукома. И она ослепла перед смертью, хотя она рано умерла. Потом она у нас ни у кого нету, не обнаружили. И до 15 лет он был на контроле в Москве и в Минске. А потом все, очки снял, и все было хорошо. И вот его арестовали, Сержука шукали. Пришли трое или двое. И его дико избили и по голове, ограбили, ограбили мои деньги. Я хочу в международный суд подать. Ограбили мои, я себе там на похороны оставила деньги. Они там были 700, были в евро, в долларах, все. У меня была коллекция флагов. Английский, американский, канадский, польский. Вышитые флаги, настоящие. И наш белорусский был. Это все было мое. Посчитали, что это Сержука. Его книжки забрали, его кассеты забрали. А моего внука избили. Завезли в этом стакане, продержали. Двое суток вообще его не дали ни спать, ничего, он был весь избитый. А ему нельзя было ни расстраиваться, ни нервничать. Все это подействует на эту глаукому. И он от этого случая стал слепнуть, а сейчас совсем ослеп. Он имеет высшее образование, искусствовед. Работал реставратором в музее.
2: А как его прозвище вашего внука?
1: Денис Никитик. Он окончил этот клёк наш, институт культуры, искусствовед.
2: Его выпустили, не затримали?
1: 15 суток ему дали ни за что, избили дико. Тут приехала Наталья, пошла и хотела дать кауцию.
2: Это дочка ваша?
1: Моя.
2: А дочки вашей кольки годов?
1: 73 в этом году будет. Она с 53-го года. С ними поругалась там как следует, а он ей передал. Не знаю, свидание давали, что сказал, мама, ничего не плати. Ты заплатишь, и меня еще добавят. Могут не выпустить. Он 15 суток отсидел. И там били на Окрестина. Через 15 суток его выпустили. Не отдали ни телефон, ни документы, ничего. И паспорт задержали. Хай сам придет. Это значит, не выпустят еще раз. Это еще получит. Она говорит, мой сын не придет. Больше. Пошла там, поругала все документы и все, что там. Я вообще не знаю, что они ограбили, потому что он всех моих вещей не знал. В мою комнату влезли.
2: Выпустили после 15 и не чапают его больше.
1: Наталья сказала, я вас найду из-под земли, которые били. Ну, я бил. Она говорит, придет время, что ты сядешь и надолго сядешь. И никогда тут не будешь царствовать. Я говорю, я тебя не боюсь.
2: Это милиция била, милиция?
1: Ну, во грузинском РОВД. Когда туда его привезли, там его еще двое суток держали и били. А потом на Окрестина, туда.
2: А били за что? Что они пытали?
1: Ни за что. Они не говорили за что. Мордой вниз и все, и грабили, что хотели.
2: У квартиры?
1: Да. И самое главное, что он после этих побоев начал болеть. И в конце концов ослеп. Еще били по голове. Весь черный был в синяках.
2: Это коли было? В який год было?
1: В 22-м году. В 22-м. Mm-hmm. Ну, я как раз с женкой разошелся. И уже жив там.
2: Жив он у внучки
1: вашей. Мой внук в квартире своей сестры Виолетты. Это в этой квартире он жил.
0: Спадарыні Зосі 95 гадоў, за 32 гады ў Амерыцы яна не стала менш любіць Беларусь, але яна сённяшнюю агрэсіўную, жорсткую Беларусь адмаўляецца разумець.

0: тревожный уступ, слабые проблески надеи и урочистость смерти.
1: А лишь вы ведали, что почнется война.
0: Ну так, до 39-го года такая вероятность была. Але после подписания пакта Молотова-Риббентропа мы как минимум начали собравать. Сталин писал про сябровство, замацаванное кривёю.
2: Вы здоровы, а Саша Филипенко уже бачил хоть крыху ваш спектакль, ци запрошенный, может быть, на
3: кривёй? Ён был и запрошенный, и мы с ним разбавляли, когда он опошний раз был у Белостоку, и перед тем мы сустракались у Варшаве так само, потому что моя жонка намалявала такие вельми прыгожие иллюстрации до слона, до романа «Слон». І гэта было ў рамках прадмовы, мне так падаецца. Мы сустрэліся ў Варшаве, я яму кажу: слухайце, Александр, вот мы, ну, хацім зрабіць такі спектакль. О, добра, добра. Потым мы ў Беластокі сустрэліся, ён таксама шчаслівы і задаволены. І мне вельмі спадабалася, як Філіпенка ставіцца да рамана. Ён сказаў: слухайце, раман выйшаў у свет, і ён пачынае жыць сваім асабістым лёсам. Што вы зробіце з гэтым раманам? Як вы зробіце? Ну, мяне як аўтара, я ўжо ніяк не могу на это все поуплывать. И он счастливый и задоволенный, что с романа будет спектакль. Але и он не сможет, напевно, приехать. А может, он такой сюрприз сделает и приедет. Не ведаю.
2: Квитков не хопить.
3: У нас трошки засталося еще квитков, який вы можете добрать у Арте.
4: И добрать можно 5 вересня.
3: Будет свято в улице Варшавской, центр культуры белорусской на Варшавской 11. Там будет такой подворок центра культуры. Там я буду проводить майстер-класс театральный для детей и для дорослых. Мы там будем гулять, такие белорусские народные каски робить будем разом. Там вы можете взять так само квитков на спектакль «Червоны крыш», який отбудется 16 и 17 вересня у Белостоке, не театр, початок 18:30.
2: Уже стало шаблоном, але не могу не спытать. Мы можем проводить сучасные параллели с теми подеями и зараз? И накольки этот спектакль просто... Да и может быть отказ, когда все-таки мы вернемся туда, куда треба.
3: На конт отказа я не ведаю. А нехай вон Наста.
2: Она уже чемодан собрала. Коли назад.
5: Каждый сам же себе вырешить, коли назад. И коли наперед так само.
4: Каже выкональница жаночая роль спектакля «Червоны крыш» Настасья Суханосик.
5: У гэты бок таксама можна рушыць наперад. Не абавязкова спыняцца і баяцца, што штосьці ў міграцыі немагчыма. Гэта нават на нашым прыкладзе можна зрабіць доказы, што нават у міграцыі мы працягваем займацца любімай справай і працягваем працаваць, рабіць спектаклі, ладзіць імпрэзы і гэтак далей. Безумоўна, гэта настолькі актуальная тэма, і, на жаль, мне падаецца, на вялікі жаль, яна будзе актуальна яшчэ доўгі час. Калі я маю такую надзею, што магчыма хтосьці паглядзіць гэты спектакль, альбо прачытае гэты твор, і штосьці ў яго ў галаве

0: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.
1: Рация.ком. Махчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.

0: Ой, эти кучеравы на току там в соломе. А как то что можно говорить? Но я все равно не вступлю, все равно себе заберу. Ну и так вот, так приехал, как приехал уже на заповедь давать, то фурой приехал, там в сестре это был, и заехали, але не, мы заехали пьяноватым, но пьяница была, видишь, Беля молодший, на 8 лет молодший был от меня. Да, то помню, дяк он каже, а как занесли на заповедь, это уже заехал, каже, не иди, бо, каже, он молодый, каже, где пил, то еще, каже, проженет. А позже, как я уже, как вернулась до хаты, был по колледже, той самый был вот и ксенц. А то я не мой уже вручище, сказал, помер за этого трактора разъехал. Ну, любил пить, любил. Тяжко было, тяжко, лед, того, что файный был, то лечилок дурная. А там зайшла так само, и ни коровки, ни яровки. И кажу, где твоя корова? А там ходят. Кажу, где они ходят? Так чужие ходили, не его на поле. Кобыла была черная и жеребьем. Але на жабромщина, убрание кости на той шлюб, позычку в одного там, это, что мщи гандлявали. Та потом приехали по Василию, еще в этой вонщи на завтра, чи на завтра. И то жеребя забрали и повезли, что я там знал, за что они забрали. И он сказал, я взял это гроши, то гарнитур купил там, и кости порося купил, то трохи на такое приянче закололи. За всем там, ну, поле то и чего там было, 7 гектары. Але что не, ник там не было, ни вола, ни восла. А потом же мы подобрались, это уже свиней дали, брат дал, то уже годовали свинья, и корову с телем дали, челушка такая была, челилась, это с телем дали. То уже потом корову нагодовали, и позже уже, как брат помер, то что юно то был, ну, то еще уже один юно стал, остался старейший, то еще было трое поросят. Уже не хочу доглядать, так сказал, приедьте, эти поросята заберите, то я приехала. Он так же не ехал мой. Я одна приехала фурой и забрала. Я, как пришла, то тут работы мела, как вернулась на поле, то приду с поля, чеснопы ставлю, чи чуки. Ну, так же люди коровы доят, а я что на поле бывала. Во, как пришла стуль, какая работа была у меня. И всемко поле тут имело 6 гектарей, и лонка, как за соколкой, треба было ехать и на лонку, и треба часом заплатить, але никто не хотел грош, але треба дробить, было 6. О, я попоробила. Як спомнюся.
1: А у вас дзеці
0: былі? Не, не простое, што не было, то нема пры ком прыжываць. Татаров такого, як одной, але то, у яровлянях татара єсть. Ну, і то в вагоніках, але вже в вагоніках мало сталося. А є, і разом і танцювали, і на забави ходили. Не було там жодного ніця. Мілька Манових, і ходив, і один, і другий. Ще я дитя до Марісі, то я носила кусті сукенку шити. Помню, то ще хотів, от і татари мені підвести. Кажу, отчапіся, а не пойду, я ще під вечорок би. Не таке, ти що річку землю робить. Тераз ще в Білостоку живуть, вони там, а хата есть тут, а уже такое, навод файне загороджено, я воля, то там была в вагоніках, такі файні плоти, і вже хату бусь поправляли, то може вже поправляють, не ведаю би, буду чого там, на ферії собі приїжджали, бо там вже ойчець помер, але ще жонка жиє, ну і діти там вже є, ну і поле мають, та тут і Бобруницькі воробіч, це поле. Татару там и никто не откидывал, терас в вагониках, над, и кто вот там и в Бобруниках часом, и только вот так, то это Олька Полянина Погреб приходил, и кто в Погонтках ховали, то был, сдается. Вичка ховали его, этого, Барано, теж был, там Стася ховали его, Ступакового, то теж был. То так там и не откидали так татарами, там не сварились, не бились. У нас то не, у нас вообще однаковы есть, нема никого. А в Сухиничах то теж там есть и русских, и польских. В Вадиках теж есть русские. А тут его есть на самогруди этой. И цементаж есть вот там. Православные, или все мы кажем русские, или там православные. Ну, а что они? Православные теж, что они, а Бога теж то самое. Вірячи, як ми. Тільки одно кепсько, що не разом свято святкує. О, а так всінько вони і теж так само модляться. І то ще дуже і модляться, ще як ми, як наш ксьонц. А, то вже слабій виглядали, але отак ще справляли теж, і так само, і на свято теж. Такі булки пекли. А зараз то вже булку не пякутку, я там пончиков наробить на свято. Яйком малювала, ще свічкою трохи робила, вже такі цатки. Як свічка дві капні, то от, не береть цього цибульника. Та були робенькі яйка. А то кедишки галокали, а зараз вже не галокають. Кедишки галокали, то

0: Хочу передать самые сердечные пожелания для дочки Марины Ягодницкой из Миклашов, якая встречает сегодня свои народины. Желаю ей всего самого наилепшего, мощного здоровья, радости и счастья разом с детьми и мужем. Передает мама Ванда Базилюк.
1: Маем так само щирые пожелания для сестры Бажены Скривой, якая сегодня приехала с Бельгии, с которой, как пишут сестры, бавим добра час. А не только сестры, бо пожелания передает брат Славек с Иреной. И при нагоде нам так само несердечные вітання.
0: За что дякуем. И еще 9 вересня своей народины сустракает Ян Хилиманюк из Городиска. Из этой нагоды любимому тату и дядули складаем и передаем букеты найцудовнейших пожаданий. Здоровья, счастья, усмешок, радости, каждый день поспеху во всем и Божьей ласки. Передаю дочка Юстина с мужем Крисем и детьми Юлькой и Зузей. Живи с нами многое лето. Любим тебе моцно.
1: Сердечные вітання, віншування для Ані Загробської з Редутау. Моцного здоров'я і кохання жадає сябра.
0: Для Агнішки Степанюк з Воліці Довгай у Чаромсі самих цудовних і приємних хвілінів у житті. Жадає кохаючи і сумуючи сябра.
1: Гадзіннік падказвае, што другая гадзіна падляскага канцэрту пажадання паціху-паціху набліжаецца да завершэння, але добрая інфармацыя такая, што ў нас наперадзе яшчэ ёсць у запасе, ў нас яшчэ ёсць трэцяя гадзіна, і думаем, што нумар 85-654-51-51 не раз адазвецца ў нашай студыі. На заканчэнне паслухаем сувеніру сувенір з песняй «А нам хочацца жыць». Яна даўгавата чакала ў чарзе, але дачакалася.

0: Гэта быў вас на юге, а нам датэлефанаваўся з Беластоку спадар Лявон, альбо Лёня, як нам прадставіўся па тэлефоне. Добры вечар, вітаем.
1: Добры вечар. Ну, можна гадаць?
0: Можна.
1: Да, у нас пешка, хотів бы я перадаць привет 10 вжэсня. Моя приятелька будет уходить, который там в родине. И хотел бы мне жить всего наилучшего. Почехи за мне. И жить. И привет хотел бы передать для вас радио Рация. И то будет так всичко. Бо то бы мне ходило о том моем свечу.
0: Ну ясно, коротко и зместовно.
1: Ну, и песня-то будет «Ромашка», та белая.
0: «Ромашка белая», зараз я ее послухаем, дякуем за телефон.
1: Большое спасибо.
2: Сердечное привітанне для любимой бабули Анастасии из Михновки и нашей маме Мирославе из Белостоку. Дякуем вам за то, что вы есть, и жадаем, чтобы еще раз долгие годы тешились здоровьем, а на ваших тварах заўсёды гасцявалі усмешкі. Прывітанне шлюць дзеці і ўнукі. Прывітанне таксама для вядучых канцэрт пажаданняў. Дзякуем і ўсім слухачам радыё Рацыя. Просім яшчэ адну прыгожую песню пра маму.
0: Напевно, послухаем, зараз слухаем «Ромашку белую», а вы можете набирать 85-654-51-51, прикладно полгодинки еще у нас сегодняшнего концерту.

0: Что у нас, Аня далее?
1: Для Коли Красько, пасечник великих, мощного здоровья, счастья, успеху и кохания, передает Толик.
0: А я маю еще такую смс-ку. Передаем віншаванні любимой маме Зине Михальчук. Моцного здоровья, только сонечных дзён. Сердечные привітанні сестрам Гелі Казачук, Івоні Михальчук и Аліне Варашилу и их семьям. От сестры Ірени с усей сям'ёй шмат поцелунков и обдымок. И прошу песню в виконанні Зорки.
1: Я еще прочитаю прихожие пожелания, которые пришли на наш электронный адрес. Хочу передать пожелание для моей Евуни, ее маме Марисе и Даркові з Леушоу. Кахаю я тебе, Евуньо, моя коханая.
0: А может послухаем песню Зорки, так как пропоновали наши слухачи? Де той час, питає Зорка.

0: радио Ратфилда.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.com.